мишкой, долня мотай, камуя вержей. Я не бил с ногтя, бегиня карт, тау пошла вообще, гей, дешу, дишь, да.